0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это «Радио Омега».
1: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение». Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM. Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение». Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
1: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашай вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
2: ООО «Цирк Гертнер». Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. УГРН 517-77-46-128-786.
3: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 7 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. В историческом сердце города, старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио 1.

0: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
1: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
3: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: У нас две новости – хорошая и плохая.
4: Ну, давай плохую.
3: Роз больше не будет.
4: Ну, ёлы-палы. А хорошая?
3: Тотальная распродажа тысяч роз со скидками от 20 до 50%.
5: Ничего себе!
6: До 1 июля в питомнике «Ёлы-палы» элитные сорта роз мировой селекции по суперценам. Роз больше не будет. И таких скидок тоже. «Ёлы-палы» – подстёбки «Фермерская 14А».
7: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.филм или в официальном телеграм-канале Море Синема. 16+.
8: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только 16 по 30 июня масло сливочное 82,5% вкуснотеево стоит всего 199,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
9: Музыка, понятная без слов. На Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек!
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».
10: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Политекс объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 417-900.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

создал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
3: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
4: Центр кровли.
5: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
6: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
7: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 9 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня плюс 16-18.

0: реклама. Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
1: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только 16 по 30 июня всеми любимый «Сантал-апельсин» стоит всего 99,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
3: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
4: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
5: Хочу купить я унитаз.
6: А мне нужна плита.
5: Мне нужен перфоратор.
6: А мне сковорода.
5: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
6: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 27 июня – день рождения банкомата. В эту дату, в 1967-м, первое такое устройство появилось в Лондоне. Придумал его шотландец Джон Шепард Бэрон, сотрудник компании, которая специализировалась на печати банкнот. Идея пришла, когда изобретатель не смог снять наличные со своего счета после закрытия банка. Они в Великобритании тогда работали только с 9 утра и до 3 часов дня, а по субботам и вовсе до 12:30. Шепард Бэрон захотел создать способ получать свои деньги в любой точке мира, а вдохновили его шоколадные торговые автоматы. Он говорил, что придумал автомат с батончиками, а только вместо сладостей в нем были деньги. Первый банкомат установили в отделении банка на севере Лондона. Его встроили прямо в стену здания. Из-за способа установки британцы шутливо прозвали первые банкоматы «hole in the wall», то есть «дырка в стене». Для снятия денег из них поначалу использовали специальные ваучеры, которые надо было заранее получить в банке.
3: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности, всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
5: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
6: Центр кровли.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Изготовление и установка памятника от 15 дней. Подробности по телефону 417-900.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами. Что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными. И не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможно, заминки в общении. В том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу. Не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии. Ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день. Придется разбираться с претензиями близких или, наоборот, вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами. Зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги, не спешите высказывать свое мнение. Потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию. Импровизация окажется крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле. Могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.
0: Радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Хочу купить я унитаз.
4: А мне нужна плита.
3: Мне нужен перфоратор.
4: А мне сковорода.
3: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
4: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
5: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
6: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.филм или в официальном телеграм-канале Море Синема. 16+.
2: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
3: С 1 июля 2026 года семейную ипотеку ждут масштабные перемены. Не откладывайте решение о покупке. Только до конца июня снижаем ставку по семейной ипотеке в 1.5 раза на квартиры в жилом комплексе «Легенда». Удобные планировки, большие кухни-гостиные, своя котельная, благоустроенный двор, магазины рядом. Звоните и зафиксируйте ставку сегодня. ЖК «Легенда». Телефон в Самаре 846-379-2525.
4: Кредитор АО «Банк Дом РФ».
3: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: Изучите все условия кредита на сайте domrfbank.ru в разделе «Ипотека». Акция до 30 июня 2026 года.
5: Простите, а вы тут цифры не ошиблись?
6: Нет, не ошиблись. Во всех супермаркетах «Миндаль» яйцо «Бараксино С1» стоит всего 39,99. Уникально низкая цена. Проверьте сами. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
9: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 10 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня плюс 16-18.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
3: Реклама. Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Больше информации на altinsis.ru.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
1: 27 июня 1963 в столице Албании Тирани родилась Инва Мулла, оперная певица, подарившая голос Диве Плавил Агуни из фильма «Пятый элемент». Инва – это обратное прочтение имени отца певицы, албанца Авни. А мама оперной Дивы – Нина Одиянкова, родом из Ижевска. Она тоже была певицей и преподавателем вокала и стала первым педагогом дочери. Инва Мулла прославилась в 93-м, выиграв в Париже конкурс Пласида Доминго «Опералия». Ее стали приглашать в ведущие оперные театры мира, и ее лирическая сопрано покорила и Люка Бессона. Он искал голос не от мира сего, и вокал Плавил Агуни частично создали на компьютере. Инва спела арию из оперы «Доницетти», а затем композитор фильма Эрик Сира собрал вокализ. Верхние ноты отдал Мулле, нижние спел сам. Голоса смешали и обработали на компьютере. Но Инва взяла 80% нужного диапазона и поразила всех участников съемочной группы. После выхода фильма термин «Плавил Агуни» стал нарицательным для голоса с диапазоном более 5 октав.

0: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политек» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политек» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Супер цены в гипермаркете «Маяк». Камбала желтоперая крупная. 239,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 11 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня плюс 16-18.

0: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 27 июня – день рождения банкомата. В эту дату, в 1967-м, первое такое устройство появилось в Лондоне. Придумал его шотландец Джон Шепард Бэрон, сотрудник компании, которая специализировалась на печати банкнот. Идея пришла, когда изобретатель не смог снять наличные со своего счета после закрытия банка. Они в Великобритании тогда работали только с 9 утра и до 3 часов дня, а по субботам и вовсе до 12:30. Шепард Бэрон захотел создать способ получать свои деньги в любой точке мира, а вдохновили его шоколадные торговые автоматы. Он говорил, что придумал автомат с батончиками, только вместо сладостей в нем были деньги. Первый банкомат установили в отделении банка на севере Лондона. Его встроили прямо в стену здания. Из-за способа установки британцы шутливо прозвали первые банкоматы «hole in the wall», то есть «дырка в стене». Для снятия денег из них поначалу использовали специальные ваучеры, которые надо было заранее получить в банке.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами. Что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными. И не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможны заминки в общении. В том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу. Не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии. Ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день. Придется разбираться с претензиями близких или, наоборот, вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами. Зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги, не спешите высказывать свое мнение. Потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию. Импровизации окажутся крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле. Могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 417-900.
1: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.филм или в официальном телеграм-канале «Море Синема». 16+.
2: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
3: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка пломбир ванильный без заменителя молочного жира 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.
1: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашай вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.com.
2: ООО «Цирк Гертнер». Город Москва. Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти полдень.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 13-15.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Реклама. Мы делаем ваш отдых удобным и комфортным. Экипировка для охоты, рыбалки и активного отдыха в магазинах «Алтын спецодежда».
1: Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Сайт altinsis.rf.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: С 1 июля 2026 года семейную ипотеку ждут масштабные перемены. Не откладывайте решение о покупке. Только до конца июня снижаем ставку по семейной ипотеке в 1.5 раза на квартиры в жилом комплексе «Легенда». Удобные планировки, большие кухни-гостиные, своя котельная, благоустроенный двор, магазины рядом. Звоните и зафиксируйте ставку сегодня. ЖК «Легенда». Телефон в Самаре 846-379-2525.
4: Кредитор АО «Банк Дом РФ».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита на сайте domrefbank.ru в разделе «Ипотека». Акция до 30 июня 2026 года.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи-Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Экаутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 16 по 30 июня. Масло сливочное 82,5% вкуснотеево. Стоит всего 199,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек». Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
9: Заряжают организм! Удача, мебель, оптимизм! Поймай заряд от «Мебель Парк». Обнови мебель

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: У нас две новости, хорошая и плохая.
5: Ну, давай плохую.
4: Роз больше не будет.
5: Ну, елы-палы. А хорошая?
4: Тотальная распродажа тысяч роз со скидками от 20 до 50%.
6: Ничего себе!
7: До 1 июля в питомнике «Елы-палы» элитные сорта роз мировой селекции по суперценам. Роз больше не будет. И таких скидок тоже. «Елы-палы». Подстёбки. Фермерская, 14А.
8: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио Омега.
9: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 13 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 13-15.
2: Пять песен любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
3: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
5: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
6: Ультрамодный и ультравкусный напиток Милкис во всех супермаркетах «Миндаль». Баночка 250 мл всего за 69,99. Будь в тренде. Наслаждайся летом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
7: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
8: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9, ОГРН 517-77-46-128-786.
9: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Омега.

0: диско.
1: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».
1: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы «Море».
6: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает «Центр кровли».
5: А, «Центр кровли». Слышал, слышал. Телефон подскажешь?
6: Записывай. 93-98-93.
7: «Центр кровли».
8: Хочу купить я унитаз.
9: А мне нужна плита.
8: Мне нужен перфоратор.
9: А мне сковорода.
8: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
9: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
10: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
11: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности, всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от «Железинска» впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на «Железинск.ру».
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 417-900.
5: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.филм или в официальном телеграм-канале «Море Синема». 16+.
6: «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
7: Внимание! Федерация Такимусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
8: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.
9: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 13-15.

0: Реклама. Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
1: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
1: 27 июня 1963 в столице Албании, Тиране, родилась Инва Мулла, оперная певица, подарившая голос Диве Плавилагуни из фильма «Пятый элемент». Инва – это обратное прочтение имени отца певицы, албанца Авни. А мама оперной дивы – Нина Одиянкова, родом из Ижевска. Она тоже была певицей и преподавателем вокала и стала первым педагогом дочери. Инва Мулла прославилась в 93-м, выиграв в Париже конкурс Пласидо Доминго «Опералия». Ее стали приглашать в ведущие оперные театры мира, и ее лирическая сопрано покорила и Люка Бессона. Он искал голос не от мира сего, и вокал Плавилагуни частично создали на компьютере. Инва спела арию из оперы «Доницетти», а затем композитор фильма Эрик Сира собрал вокализ. Верхние ноты отдал Мулле, нижние спел сам. Голоса смешали и обработали на компьютере. Но Инва взяла 80% нужного диапазона и поразила всех участников съемочной группы. После выхода фильма термин «Плавилагуни» стал нарицательным для голоса с диапазоном более 5 октав.

0: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Во всех

0: выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды Politex на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55 89 85.
1: С 1 июля 2026 года семейную ипотеку ждут масштабные перемены. Не откладывайте решение о покупке. Только до конца июня снижаем ставку по семейной ипотеке в 1.5 раза на квартиры в жилом комплексе «Легенда». Удобные планировки, большие кухни-гостиные, своя котельная, благоустроенный двор, магазины рядом. Звоните и зафиксируйте ставку сегодня. ЖК «Легенда». Телефон в Самаре 846-379-2525.
2: Кредитор АО «Банк Дом РФ».
3: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
2: Изучите все условия кредита на сайте domrefbank.ru в разделе «Ипотека». Акция до 30 июня 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
1: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: У нас две новости – хорошая и плохая.
3: Ну, давай плохую.
2: Роз больше не будет.
3: Ну, елы-палы. А хорошее?
2: Тотальная распродажа тысяч роз со скидками от 20 до 50%.
4: Ничего себе!
5: До 1 июля в питомнике «Елы-палы» элитные сорта роз мировой селекции по суперценам. Роз больше не будет. И таких скидок тоже. «Елы-палы» – подстёбки «Фермерская 14А».
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».

0: тепло и уют вашего дома.
1: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности. Даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевные. Подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. Ангелы чистоты ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
4: Ультрамодный и ультравкусный напиток Милкис во всех супермаркетах «Миндаль». Баночка 250 мл всего за 69,99. Будь в тренде. Наслаждайся летом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Заряжает организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от «Мебель Парк». Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от «Мебель Парк». Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
6: Информация об организации, правилах, качестве весов, звуках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
7: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 13-15.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Отдых – это хорошо. А отдых с Алтын спецодежда – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах «Алтын спецодежда». Наш сайт altinsis.rf.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
5: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
6: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политек» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политек» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 417-900.
3: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.филм или в официальном телеграм-канале «Море Синема». 16+.
4: «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
5: На ринге шоколадный гигант от Сампо. Огромный размер, супервкус и нокаут для цен. Всего 59,99 за мегапорцию. Хватит на всех. Ищите главный хит лета во всех супермаркетах «Миндаль». «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
6: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашай вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
7: ООО «Цирк Гертнер». Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только 16 по 30 июня. Масло сливочное 82,5% вкуснотеево. Стоит всего 199,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.

0: правилами нужно пить много воды, целый миллион капелек.
1: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
2: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
3: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Хочу купить я унитаз.
4: А мне нужна плита.
3: Мне нужен перфоратор.
4: А мне сковорода.
3: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
4: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
5: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
6: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
7: Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
8: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 13-15.

0: Хит. Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: реклама.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только 16 по 30 июня всеми любимый «Сантал-апельсин» стоит всего 99,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: С 1 июля 2026 года семейную ипотеку ждут масштабные перемены. Не откладывайте решение о покупке. Только до конца июня снижаем ставку по семейной ипотеке в 1.5 раза на квартиры в жилом комплексе «Легенда». Удобные планировки, большие кухни-гостиные, своя котельная, благоустроенный двор, магазины рядом. Звоните и зафиксируйте ставку сегодня. ЖК «Легенда». Телефон в Самаре 846-379-2525.
6: Кредитор АО «Банк Дом РФ».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита на сайте domrfbank.ru в разделе «Ипотека». Акция до 30 июня 2026 года.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Камбала желтоперая крупная, 239,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
6: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: У нас две новости. Хорошая и плохая.
3: Ну, давай плохую.
2: Роз больше не будет.
3: Ну, елы-палы. А хорошая?
2: Тотальная распродажа тысяч роз со скидками от 20 до 50%.
4: Ничего себе!
5: До 1 июля в питомнике елы-палы элитные сорта роз мировой селекции по суперценам. Роз больше не будет. И таких скидок тоже. Елы-палы. Подстёбки. Фермерская 14А.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: В «Тысячу мелочей» есть все. Для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте датчик комфортнее вместе с «Тысячей мелочей».
4: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. До всего

0: за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 13-15.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Реклама.
1: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Реклама. Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.филм или в официальном телеграм-канале Море Синема. 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Амин».

0: Реклама. Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
1: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 13-15.

0: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
1: Центр кровли.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: реклама. Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.филм или в официальном телеграм-канале Море Синема. 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Царское Село было главной летней резиденцией Елизаветы I и Екатерины II. Но сначала там был всего один, весьма скромный дворец, который Петр I подарил своей жене Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I. Сегодня Екатерининский дворец в Царском Селе. Изначально название этого места не имело никакого отношения к царям. Там находилась небольшая шведская усадьба, которая называлась Сарисхоф, то есть хутор на горке. Русские переделали это название в Царскую мызу. Главным дворцом Царского Села стал масштабный Екатерининский дворец. Он очень похож на Зимний, что неудивительно. И тот, и другой строил главный архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли. При Елизавете Петровне, дочери Петра, фасадные статуи и лепнина дворца были покрыты сусальным золотом, на что ушло около 100 килограммов золота. Прагматичная Екатерина приказала покрасить все обычной бронзовой краской, заявив, что тратить государственные деньги на ежегодное подновление золота на улице – это безумное расточительство. Изначально на крыше дворца рос полноценный яблоневый сад. Там выращивали фрукты для императорского стола. Для Екатерины II во дворце была создана уникальная спальня из молочного стекла и фиолетового фаянса. До войны это была самая хрупкая и самая дорогая комната в мире, напоминавшая изнутри ювелирную шкатулку. Один из самых знаменитых парадных залов в мире – это бальный зал Екатерининского дворца. Его стены сплошь завешаны картинами. Картины подбирались исключительно по размеру и цвету. Если холст не подходил по размеру под общую композицию, его безжалостно обрезали прямо по живописи. Именно в Екатерининском дворце находится легендарная янтарная комната. И, кстати, янтаря на всю комнату не хватило. Комната оказалась в 3 раза больше, чем сам янтарный кабинет. Так что в янтарной комнате много простой росписи под янтарь. Из-за перепадов температуры, влажности, капризный янтарь постоянно отваливался и мутнел. При дворце существовала пожизненная должность мастера-реставратора, который каждый день ходил по комнате с лупой, приклеивал отпавшие кусочки и полировал стены воском. В дворце существуют многочисленные фальш-стены, через которые можно подслушивать разговоры в соседних комнатах. И что на первом месте? Во дворце существует много скрытых ходов и комнат. Некоторые ходы ведут на острова в парке, а некоторые в тайные комнаты в павильонах и в самом дворце. Например, попасть в тайную комнату в павильоне «Эрмитаж» можно было только в специальном подъемном кресле, лифте. Если же хотелось оказаться там незаметно, то нужно было воспользоваться узкой лестницей, спрятанной внутри огромного буфета.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка «Пломбир ванильный» без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Ka-ching.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 13-15.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: реклама. Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
1: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 13-15.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
0: Реклама.
3: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Больше информации на altinsys.ru.
4: Во всем.

0: 1000 мелочей есть все для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте датчик комфортнее вместе с 1000 мелочей.
1: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
2: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашай вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
3: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38.
2: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности, всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Политекс объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной, 26. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас могут появиться неожиданные партнеры или сторонники. Будет проще добиться желаемого или убедить других в своей точке зрения. Тельцы, не забывайте о взаимном уважении. Оно окупится, даже если сейчас кажется, что вы теряете авторитет. Близнецы. Отличный день для того, чтобы разобраться с деликатными вопросами. Например, обсудить тонкие моменты с детьми или родителями. Раки. Не лучший момент для проявления инициативы. Сейчас вы можете быть вдохновлены, но скоро это дело вам разонравится. Львы. Могут напомнить о себе прежние ошибки или долги. Хорошо бы разобраться с этими вопросами, хотя бы частично. Девы, бурная активность будет невыгодна. Вы потратите много сил и времени, но получите мизерный результат. Весы, не стоит выбалтывать секреты ни свои, ни чужие. Подобная откровенность навредит вашей репутации. Скорпионы, не стоит планировать свидания и походы по магазинам. Ваша излишняя эмоциональность приведет к ошибкам в выборе. Стрельцы. Стоит освежить привычную рутину. Это день, который позволит вам по-новому взглянуть на свое возможное будущее. Козероги. День неопределенности, но в то же время открытого выбора. Вы можете пойти по любой открывшейся вам дороге. Водолеи. Не стоит гнаться за острыми ощущениями. Они приведут либо к денежным, либо к межличностным проблемам. Рыбы. Новые дела точно не пойдут. Придерживайтесь старых методов и проверенных людей.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.

0: 16.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Изготовление и установка памятника от 15 дней. Подробности по телефону 417-900.
2: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
3: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
4: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция. Только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните. 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
5: Ультрамодный и ультравкусный напиток Милкис во всех супермаркетах «Миндаль». Баночка 250 мл всего за 69,99. Будь в тренде, наслаждайся летом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка «Братьев Гертнер» на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
7: О, цирк «Гертнер». Город Москва, Филевский бульвар, дом 9, ОГРН 517-77-46-128-786.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. В историческом сердце города, старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
1: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
2: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: С 1 июля 2026 года семейную ипотеку ждут масштабные перемены. Не откладывайте решение о покупке. Только до конца июня снижаем ставку по семейной ипотеке в 1.5 раза на квартиры в жилом комплексе «Легенда». Удобные планировки, большие кухни-гостиные, своя котельная, благоустроенный двор, магазины рядом. Звоните и зафиксируйте ставку сегодня. ЖК «Легенда». Телефон в Самаре 846-379-2525.
5: Кредитор АО «Банк Дом РФ».
4: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
5: Изучите все условия кредита на сайте domrfbank.ru в разделе «Ипотека». Акция до 30 июня 2026 года.
6: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия. Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
7: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио

Радио Омега. Там, где музыка прежде всего. Can't touch this. Can't touch this.

0: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
1: Покупка машины – не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр Кровли.
5: Как мы росли. Лето. Мама зовет домой, и дома ждет вкусный бутерброд с нутеллой. Вспомните сами и подарите незабываемые моменты своим детям. Шоколадной пастой «Нутелла». В супермаркетах «Миндаль». Шоколадная паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 399,99. «Миндаль». Делаем бесценные моменты вкуснее.
6: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: У нас две новости – хорошая и плохая.
5: Ну, давай плохую.
4: Роз больше не будет.
5: Ну, елы-палы. А хорошая?
4: Тотальная распродажа тысяч роз со скидками от 20 до 50%.
6: Ничего себе!
7: До 1 июля в питомнике «Елы-палы» элитные сорта роз мировой селекции по суперценам. Роз больше не будет. И таких скидок тоже. «Елы-палы». Подстёбки. Фермерская, 14А.
8: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.
11: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтические.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас могут появиться неожиданные партнеры или сторонники. Будет проще добиться желаемого или убедить других в своей точке зрения. Тельцы, не забывайте о взаимном уважении. Оно окупится, даже если сейчас кажется, что вы теряете авторитет. Близнецы. Отличный день для того, чтобы разобраться с деликатными вопросами. Например, обсудить тонкие моменты с детьми или родителями. Раки. Не лучший момент для проявления инициативы. Сейчас вы можете быть вдохновлены, но скоро это дело вам разонравится. Львы. Могут напомнить о себе прежние ошибки или долги. Хорошо бы разобраться с этими вопросами, хотя бы частично. Девы. Бурная активность будет невыгодна. Вы потратите много сил и времени, но получите мизерный результат. Весы. Не стоит выбалтывать секреты ни свои, ни чужие. Подобная откровенность навредит вашей репутации. Скорпионы. Не стоит планировать свидания и походы по магазинам. Ваша излишняя эмоциональность приведет к ошибкам в выборе. Стрельцы. Стоит освежить привычную рутину. Это день, который позволит вам по-новому взглянуть на свое возможное будущее. Козероги. День неопределенности, но в то же время открытого выбора. Вы можете пойти по любой открывшейся вам дороге. Водолеи. Не стоит гнаться за острыми ощущениями. Они приведут либо к денежным, либо к межличностным проблемам. Рыбы. Новые дела точно не пойдут. Придерживайтесь старых методов и проверенных людей.
3: Романтический вечер на радио.

0: 101.9 FM. Радио Омега.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: Напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.